0: 大话历史彼得，把故事一下。
1: Я потом покушаю. Сейчас не хочу.
2: Ты не ел весь день. Поешь немного. Давай.
1: А кофе нету, да?
0: Транспорт был остановлен. Больше нет.
3: 我不是之前提醒过你们吗？咖啡一定要给李德同志单独保管好。
1: Водички мне принеси, пожалуйста.
2: Это маленькая горная деревня, поэтому обходитесь тем, что есть.
4: 不顾李德同志。
3: 来，
4: 谢谢来的电报。先头部队在湘江受到敌人的阻击，损失很大。
2: Войска блокированы, потери высокие.
3: 那红三军团呢？
4: 红三军团的情况也不容乐观。红三军团第五师的参谋长已经牺牲了。另外，牺牲的团长、营长、连长以及红军战士就更多了。
2: Как так? Третий корпус Красной армии также потерял много людей.
3: 伤亡怎么会这么惨重呢？
4: 我们红军战士打得很英勇，彭军团长杨政委为了鼓舞士气，已经去了五师前线指挥部去坐镇去了。
3: 那我们接下来应该怎么办呢？
4: 还能怎么办？只能让红一、红三军团不惜一切代价，抵住南归、北湘两路敌军的夹击，让中央纵队、军委纵队迅速过江。
1: Прикажи тыловым войскам, они любым способом должны задержать противника.
3: 来，你赶紧发电报，让后卫部队一定要阻击住敌人的追击。
4: 报告员，立即电令红五军团军团长董振堂、参谋长刘国昌，务必堵住后面敌人的追击，掩护红军主力和中央纵队迅速过江。

0: 我军截获了蒋介石放了何健，何健在湘西已经布下了10万驻兵，等待阻击我中央红军北上。
1: Я по-прежнему не согласен с идеей Мао Цзэдуна, что мы должны идти в Гуйчжоу.
2: 我还是不同意毛泽东提出的去贵州的建议。
1: План провальный, и я не вижу смысла его обсуждать и тратить на это время.
3: 没必要浪费时间讨论。李德同志，你怎么还不清醒啊？你应该听听大家的意见。如果不是当初死打硬拼、吃了败仗，我们会有今天这个结局吗？